Ну, я абсолютно драматурно осуществлял свой назад уже морг на траусере, наверное, поизвестила Али Лакал. И был морг с ним вакансом, а там морг сире, а он фир как и фактатин, и а там морг сире, парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга Гвертанга, Белуга, а там морг сире сире, наверное, удар на вас. Не то, что пая мунту камеру бей, и после того, что я морг с ним афетаду. И дома, как сон, да. И это пусть даре, а у адрес

Сбека, сообщили промотивные Судистанбус, вот у нас это уже морг на трау. Морг на трау шире. Наверное, это изыскивая али локал. И были али морг шире на локасе, альтахан морг шире. Он фир так и фат фатин и альтахан морг шире в арат налимар. А, for example, Бахморка, Айханака, оба друга Альтаханка, оба друга Альтахан морг шире селок на Вимака, уда лавост. Не то же, пая мунту камеру бей, и после того, как вам мору снимем афетаду. И дома, как все мы делаем. И да, пусть я рою, а у адрес

0: Кирексина там обожаде, бани го мата сирито кинфал, но ние боле, а фета гавата, сауди, бакумна сирина, уза, баткин написано.
1: Ovintis, nem ak informasaw balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.